0: Radio Chrétienne à vos côtés, de jour comme de nuit.
1: Казалось мне сладко, сладко проводить, ох, ох, время, ах, не жалея сил, ох, стой.